0: Hong Kong Shuttle 8489.
1: Delta 9, this is Queenstown, Plymouth Open.
2: Check to Bandits, Hong Kong Shuttle 8489.
3: Check to Bandits, Hong Kong
4: Shuttle 8489. Tokyo Approach, United 6150, Information Alpha.
1: United 6, Tokyo Approach, number 16 right, cleared via Swamp November arrival.
4: Swamp November, ILS 16 right, United 6.
5: US 257 North,
1: and it's
5: 1-1-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5
0: オレンジライナー506ビルスピード250ノットアレ
2: オレンジライナー506ビルスピード250ノットアレ